Теперь вы довольны? А? Теперь вы довольны? Вы хоть знаете, сколько я добивался этого контракта? А? Знаете? Чтобы я вас здесь не видел больше.